0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
1: Новости.
2: В июле президент Словакии Петер Пеллегрини ратифицировал соглашение между Словакией и Молдовой о социальном обеспечении. Речь идет о координации пенсионных прав людей, которые в течение своей жизни работали или были застрахованы в одном или обоих государствах. По словам премьер-министра Роберта Фица, бюджет на 2027 год должен учитывать три приоритета – борьбу с последствиями засухи, строительство новой атомной электростанции и развитие транспорта в Словакии. Об этом сообщил министр финансов Владислав Каменицкий в социальных сетях после рабочей встречи с премьер-министром. Он назвал переговоры сложными. В 2025 году Словакия предоставила в общей сложности 4 900 000 евро на гуманитарную помощь за рубежом, из которых почти 40% составила материальная помощь в объеме 150 тонн. По случаю Всемирного дня гуманитарной помощи об этом напомнил министр иностранных и европейских дел Юрий Бланар. Украина была крупнейшим получателем гуманитарной помощи Словакии в прошлом году. Словакия предоставляет гуманитарную помощь и помощь в целях развития странам-партнерам под брендом «Словакэйд». Министры на заседании правительства в среду отклонили поправку Конституции Словацкой Республики, согласно которой можно будет распустить парламент всенародным голосованием до окончания избирательного периода. Коалиционная партия «Глас СД» предложила сначала обсудить данную поправку на коалиционном совете. Словацкое телевидение и радио запускает новую аудиоплатформу «Audio STVR». Она обещает обширный оригинальный контент бесплатно и без рекламы. Будет доступно более 1 000 000 минут контента и прямых трансляций радиостанций. СТВР обещает, что платформа объединит радиопроизводство с новыми форматами, разработанными для цифрового поколения слушателей. Спутниковые снимки середины августа зафиксировали значительную разницу в состоянии растительности Словакии в период с 2025 по 2026 год, что указывает на ее высыхание. Об этом сообщил Географический институт Словацкой академии наук на своем сайте. В первом матче плей-офф Лиги чемпионов словацкий клуб «Слован Братислава» сыграл в ничью 1-1 со словенским «Целье» на стадионе «Тегельное поле». Они попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира мира в ответном матче в Словении, который состоится на следующей неделе в среду, 26 августа.
1: Тема дня.
2: В этом году родителям в Словакии придется доплатить за школьные принадлежности для своего первоклассника. Согласно анализу компании Partners, их цена ежегодно увеличивается на 3%. За последние 5 лет их стоимость выросла почти на 100 евро или более чем вдвое. Тетради, пеналы, сменная обувь и школьный рюкзак. Если родители купят для своего первоклассника все новое, полный комплект принадлежностей обойдется им примерно в 311 евро в этом году. Начало учебного года может стать более обременительным для родителей с финансовой точки зрения, особенно если у них несколько детей школьного возраста, поэтому расходы на различные школьные принадлежности могут возрасти, сказал Мартин Мартинкович, представитель гражданского объединения «Родители». Школьный рюкзак стоит в среднем 90 евро. Художественные принадлежности – почти 65 евро. Тетради и письменные принадлежности – около 57 евро. Школьная форма обойдется в сумму около 42 евро, а сменная обувь с мешком для нее – 41 евро. Родители заплатят почти 17 евро за контейнер для второго завтрака и бутылку для воды. Самый дорогой предмет во всей потребительской корзине – это школьный рюкзак. Он может стоить до 90 евро и составляет треть всей потребительской корзины для первоклассника, пояснила эксперт по личным финансам Ивана Миклешова. Если родители хотят сэкономить деньги и не покупать тетради, которые их детям могут не понадобиться, им следует дождаться указаний учителей. У всех разные условия. Гораздо проще подождать до начала учебного года, чтобы дети пришли домой с информацией о том, что им необходимо. Должна ли тетрадь быть с разлиновкой, чистой или квадратной, посоветовал Габриэль Кауна, директор основной школы имени Павла Марцели. Если некоторые родители накопили деньги и подготовились, конечно, будет проще, но, по крайней мере, им поможет пособие от государства, добавил Мартин Мартинкович из объединения «Родители». Родители ребенка, впервые поступающего в первый класс начальной школы, также имеют право на единовременное увеличенное пособие на ребенка в размере 110 евро, сообщили в Министерстве труда. Родителям первоклассников не нужно подавать заявку на единовременное пособие. Они автоматически получат его в октябре вместе с обычным пособием на ребенка. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Далее мы хотим предложить вашему вниманию следующие сюжеты. Дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе открылась выставка «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который возродил традицию белуйской керамики. Три реки, три истории и незабываемые впечатления. О возможностях сплава на плотах по рекам Словакии вы узнаете из следующего сюжета. Такой будет наша программа сегодня. Надеемся, дорогие слушатели, что до конца передачи вы останетесь с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
1: Радио Словакия Интернешнл.

0: Какое место занимает ремесло с использованием традиционных орнаментов и старых технологических процессов в современном мире? Как сохранить для нынешних и будущих поколений, как живое наследие, то, что, казалось, было утрачено навсегда? На эти вопросы помогает ответить выставка в дизайн-студии Центра народного художественного творчества в Братиславе «Универсальный язык орнамента». На ней представлены работы мастера Штефана Млиха, который практикует фактически все словацкие традиционные техники работы с глиной и смог возродить традицию белуйской керамики. Представит автора куратор выставки Томаш Миколай.
1: Штефан Млих – профессиональный реставратор, а это значит, что он обладает глубокими знаниями исторических и художественных стилей. Когда он начал работать с традиционной керамикой, к чему его привела жена, профессиональный керамист, его работы стали поистине прекрасными, отмеченными печатью авторства. Ведь ему свойственно не просто воспроизводить, а заниматься творчеством. Каждое созданное им изделие даже не продумано, а прочувствовано сердцем. Он любит адаптировать свою работу, например, к пожеланиям заказчика. У мастера за эти годы появилось немало поклонников, желающих что-то от него получить. Помимо традиционных узоров, которые Штефан Млих сочетает в новых композициях, он всегда добавляет что-то личное и, возможно, немного саркастическое. Благодаря мастеру живым наследием является белуйская керамика, которая уже практически исчезла в конце XIX века.
0: В отличие от большинства словацких керамистов и народных мастеров своего поколения, Штефан Млих не обучался керамике. Что привело его к работе с глиной?
2: Керамика меня от детства условила, хнеть, как я увидел первые модранские вазочки.
1: Керамика привлекала меня с детства. Как только я увидел первые модранские вазы, бабушкину посуду для готовки, она была еще керамическая, в ней хранились смалец или варенье. Вся керамика меня очаровала. Я не профессиональный керамист, но я учился сам, занимался самообразованием. Берешь материал, пробуешь. Технологическую сторону помогла мне освоить моя жена, потому что она закончила среднюю школу художественных ремесел в Братиславе. Я учился по книгам и в музеях. В музейных хранилищах именно там можно многому научиться. Но также хорошо находить материалы на местах археологических раскопок и даже на свалках, куда выбрасывали черепки от старой посуды.
0: В Словакии существует множество видов керамики, и Штефан Млих испробовал абсолютно все, кроме поздешевской.
2: Керамика – это всеобъемный поем, а та со склада с гончарины, жбанкарины.
1: Керамика – это общий термин. Он включает в себя гончарные изделия, фарфор, майолику, глинокаменные, изразцовые изделия и много чего другого. Я делаю глинокаменные миски для бонсай и посуду для приготовления пищи. Фарфоровую посуду уже попробовал и фарфор, в том числе в гончарном стиле. Кстати, я изучал украинскую керамику. Она довольно похожа по цвету, но форма другая.
0: Особая заслуга принадлежит Штефану Млиху за возрождение белуйской керамики, которая, как сказал Томаш Миколай, фактически канула в лету. Поскольку в то время он уже не мог пообщаться с активными изготовителями подобной керамики, Млих разработал весь производственный процесс. Этому помогла и реставрация предметов из словацких музеев.
1: В Словакии есть музеи, в которых хранятся старые коллекции. Наиболее известные, собранные приходским священником Андреем Кметем, служившим в Прешеве, и учителем Андреем Штольманом, который жил и работал в селе Белуй. Потомки последнего до сих пор живут в Банско-Бистрице. Эти люди собирали экспонаты, которые хранятся, например, в этнографическом музее в Мартине. Как правило, красочные кувшины для виноградарей или же миски, которыми пользовались белуйские хозяйки. Формы и орнаменты сохранились с XVI-XVII веков. Причем постепенно наблюдалось упрощение. Стали отказываться, например, от желтого цвета, от некоторых элементов орнамента. В частности, перестали использовать гранатовое яблоко, тюльпан или антропоморфное сердце, которое представляло собой женскую грудь и фалос. Но все это выглядело как перевернутое сердце. Я старался возродить все эти орнаменты. Мне посчастливилось держать в руках белуйский кувшин XVIII века. Еще два таких хранятся в музее в Мартине, которым свойственна изначальная цветность и оригинальные, тщательно проработанные орнаменты.
0: Я попросила Штефана Млиха описать процесс создания белуйской керамики и характерные для неё цвета.
2: Фарби были белуй, то знамена белая глинка, которая покрыва червеный чреп.
1: Для окрашивания белуйской керамики использовалась характерная белая глина, которая покрывала красную глиняную основу, выкрученную на гончарном кругу. Затем изделия гравировали, добавляли иногда синий или голубой цвет, также оранжевый, смешивали оттенки друг с другом, создавая изящный декор. После первого обжига следовало нанесение глазури и второй обжиг. Белуй был расположен в горах, далеко от городов, поэтому там все было так консервативно. Мастера научились создавать свои собственные узоры, которые передавались от поколения к поколению.
0: По словам Штефана Млиха, требуется 300% смирения, терпения, чтобы не разрушить школу, сохранить оригинальный подход к ремеслу. К счастью, он не единственный мастер, который старается возродить белуйскую керамику.
1: В течение 20 лет мы только объясняли людям, что это за керамика. Никто не знал, потому что в 1886 или 1887 году умер последний мастер. У некоторых сохранились поврежденные экземпляры где-нибудь на чердаках. Поэтому мы начали создание производства заново. Искали образцы в музеях и депозитах. Этим занимался еще мастер Шпичка из деревни Оровница, недалеко от Братиславы, но он делает очень изящные мелочи, а я делаю крупные предметы, полные красок.
0: В одном из залов выставки как раз представлены работы Штефана Млиха в технике белуйской керамики, в частности, огромные миски или кувшины. А в другом все прочее – пуканская, штявницкая, новобанская, банско-бистрицкая и другая керамика. Он реконструировал ряд исторических предметов, найденных при раскопках.
1: Здесь представлена керамика, относящаяся к древнейшим временам. Вы можете увидеть ульи, датируемые 3400 годом до нашей эры, найденные при раскопках. Вот, например, старославянская керамика с кельтскими мотивами, или же готический кувшин 1500 года, посуда из села Крупино 1600 года, Тарнавская с 1620 года. Есть посуда с габанскими мотивами, это уже майолика. Или же изразцовая плитка, предметы из села Любетово, в частности, сундучок для хранения свечей, тарелка эпохи Возрождения из Кошицы, украшенная стилизованными тюльпанами. На выставке также есть глино-каменная керамика 98 год нашей эры. Вот эта пивная кружка, украшенная рельефом, обожжена при температуре 1210 градусов и сделана из местной сельчанской голубой глины. Я попробовал работать с ней. Это единственный экземпляр, потому что такой глины у меня больше нет. Таким образом, мы видим здесь на небольшом пространстве срез всей истории керамики на территории Словакии.
0: Все вышеперечисленное – это не экспонаты из музеев, а сделанные мастером предметы по старым технологиям, из тех же материалов, что и оригиналы, и с соблюдением всех правил декорирования, свойственного тому или иному стилю. Это все прошлое. А есть ли у керамики той же белуйской будущее? Ведь у того же Штефана Млиха нет пока учеников, которым бы он мог передать свое мастерство.
1: Надеемся, что Центр народного художественного творчества что-нибудь предложит, потому что курсы белуйской керамики уже начались. Так что каждый может попробовать себя в гончарном деле, попрактиковаться в технике. Будем надеяться, что эта керамика будет жить и дальше.
0: С этим согласился куратор выставки Томаш Миколай.
1: Большой популярностью пользуется школа ремесел Центра народного художественного творчества. В 2024 году, по случаю 25-летия основания школы, она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как первый в истории объект, демонстрирующий лучшие практики сохранения культурного наследия. Курсы, которые проводит наш центр, также отличаются высочайшим качеством. Это тщательно проработанная методика с соответствующим оборудованием, рассчитанная максимум на 6 человек. Поэтому каждый, кто приходит, находится в тесном контакте с преподавателем. У нас есть курсы для детей, для взрослых, для продвинутых и начинающих.
0: Познакомить людей с различными видами керамики, вызвать интерес к ее изучению и, может быть, подвигнуть кого-то из молодых попробовать изготовить такие же прекрасные вещи, призвана и выставка «Универсальный язык орнамента» в дизайн-студии Центра народного художественного творчества. Слово его генеральному директору Эве Шевчиковой.
3: Этой выставкой мы хотели представить уникальный взгляд на одну из сторон творчества Штефана Млиха. Уникального мастера, творца, его керамику, продолжающую традиции белуйской керамики. Сегодня она не очень известна, поэтому мы решили привлечь внимание к этому орнаменту. Но это не повторение прошлого, не бессмысленное повторение узоров, а творческая работа человека, который не только познал технику через образование и знания, но и способен осмыслить эту технику и дать ей новую жизнь. Штефан Млих творчески развивает старые орнаменты. Лично меня заинтересовало и то, что в его творчестве одновременно присутствуют символы, древняя история, но также юмор, присущий мастеру.
0: Вернисаж Штефана Млиха обогатило и музыкальное выступление другого мастера, Карла Кочика, выдающегося исполнителя на народных музыкальных инструментах, что усилило аутентичность выставки, которая продлится до 25 сентября.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. У микрофона Алена Ганева.
1: С нами по Словакии.
0: В наши дни традиционный сплав на плотах по рекам Словакии предлагает посетителям возможность насладиться природой, историей, культурным наследием и отдыхом. Порой достаточно просто сесть на деревянный плот, позволить речному течению нести вас и взглянуть на словацкий пейзаж с совершенно другой стороны. Национальная организация по продвижению туризма «Словакия Travel» предлагает отечественным и зарубежным туристам три направления, где можно получить эти уникальные впечатления – Арава, Пьянина и Стречна. Пресс-секретарь организации Зузана Элиашева.
2: Орава, Дунаец, Авах указывают плотництво в трех различных подобах.
3: Реки Орава, Дунаец и Вах демонстрируют сплав на плотах в трех разных формах. На Ораве сплав – это история реки и Оравского замка. В Пьянинах – это знакомство с величественным каньоном Дунаец и культурой Гурали. Путешествие по следам древних сплавщиков между замками и скалами Малой Фатры. Река Вах на протяжении веков являлась важным транспортным маршрутом, а сплав на плотах был одним из традиционных видов ремесла в этом регионе. И вы можете прикоснуться к этой традиции прямо на реке. Общим знаменателем является вода, которая с древних времен соединяла людей, села и регионы. То, что когда-то было образом жизни и важным видом транспорта, теперь становится опытом, позволяющим посетителям замедлить темп и лучше узнать друг друга. Просто сядьте на плот, позвольте себе на мгновение унестись течением и взгляните на словацкий пейзаж глазами древних плотогонов.
0: История сплава по реке в Аравском крае восходит к XI веку. Река использовалась в основном для перевозки древесины и соли, а также гальки, досок, изделий из дерева, сельскохозяйственной продукции, сыров, керамики и других товаров. Плотогоны должны были досконально знать реку, обладать значительным мастерством и смелостью, а также уметь сотрудничать при преодолении сложных участков. Таким образом, сплав на плотах стал неотъемлемой частью жизни региона и его культурного наследия.
2: Jedným z najkrajších spôsobov, ako objaviť Oravu, je vydať sa na výhliadkovú plavbu tradičnou drevenou pleťou po rieke Orava.
3: Один из самых прекрасных способов познакомиться с Аравским краем – совершить обзорную прогулку на традиционном деревянном плоту по реке Орава. За время примерно часового круиза от Верховьев до Оравского замка посетители смогут увидеть одну из самых впечатляющих достопримечательностей Северной Словакии – величие. Величественный Оравский замок. Маршрут протяженностью около 5 километров проходит по спокойной поверхности реки и открывает вид на Оравский замок, который с воды выглядит еще более величественно. Деревянный плот вмещает 12 человек и подходит для семьи с детьми, пар, групп друзей и организованных туров.
0: Во время сплава вас сопровождают плотогоны в традиционных гуральских костюмах. Гурали, по-словацки гаралы, национальное меньшинство, проживающее на словацко-польском пограничье. Они рассказывают посетителям об истории сплава на плотах, жизни своих предков и историях людей, которые когда-то отправлялись в многокилометровое путешествие. Сплав можно совместить с посещением Аравского замка и другими мероприятиями в регионе, которые предлагают знакомство с горной природой, народными традициями, историческими памятниками и возможностями для активного отдыха. На территории Пьянинского национального парка можно испытать на себе сплав по реке Дунаец. В прошлом это была важная транспортная артерия. По ней на деревянных плотах перевозили различные товары. Помимо древесины и железа, сурьму, чернослив, сыр, медовуху, лекарственные травы и другие продукты. Перевозка грузов на плотах в этих местах постепенно сошла на нет. И в 1923 году сам традиционный сплав прекратился. Однако традиция не исчезла полностью. С середины 20 века начали развиваться организованные сплавы, предназначенные для перевозки туристов. И сегодня сплав по Дунайцу является одним из характерных туристических развлечений Северной Словакии.
2: Зажитковую атмосферу понука плотництво в Пьянинах.
3: Сплав на плотах в Пьянинах подарит незабываемые впечатления. Река Дунаец протекает через один из самых впечатляющих природных ландшафтов Словакии и образует один из крупнейших речных каньонов в Центральной Европе. Сплав на традиционных деревянных плотах – одно из самых популярных развлечений в регионе, позволяющее познакомиться с национальным парком Пьянины со стороны реки. Традиционные маршруты начинаются от двух причалов – в конце деревни Майре до лестницы протяженностью около 11 километров и на втором причале перед въездом в деревню от монастыря Червенный Клаштер до лестницы протяженностью около 9 километров. Сам сплав – это отдельное приключение, но его атмосферу усиливают живописные пейзажи Пьянинских гор. Река извивается между скальными стенами, окружающими лесами и типичными для Пьянинских гор вершинами. Во время одного сплава туристы могут полюбоваться природой, узнать об истории региона и познакомиться с традиционным сплавом на плотах.
0: Традиция сплава на плотах также связана с характерными шляпами плотогонов, украшенными ракушками. Ракушка стала символом сплавщиков и до сих пор напоминает нам об истории сплава на плотах по реке Дунаец. И, конечно, встречно в Жилинском крае. Особое почтение у плотогона всегда вызывало Стречнянское ущелье со скалистыми утесами Маргита и Бесна, то есть Яростная, которые считались одними из самых сложных участков реки. Эпоха традиционного сплава на плотах по реке Вах закончилась в 40-х годах прошлого века. Эту традицию поддерживают современные плотогоны, которые перевозят уже только туристов.
2: Традицию плотництва прямо на реке можете зажить и на Стречне.
3: Встречно также можно познакомиться с традицией сплава прямо на реке. Маршрут протяженностью примерно 7 километров проходит по участку Вага вокруг Стречна и занимает от 50 до 75 минут в зависимости от уровня воды. На одном плоту может находиться максимум 12 человек, и сплав организует два плотогона. Во время поездки посетители могут полюбоваться видами замка Стречна, Старграда, скальных образований Маргиты и Бесны и окружающих склонов Малой Фатры. Пейзаж дополняют железнодорожные мосты и тоннели, напоминающие о том, как менялись виды транспорта в этом регионе на протяжении веков.
0: Плотогоны отвечают за безопасность туристов на маршруте, ловко управляя плотом и умело преодолевая извилистые участки реки Вах и пороги, в то время как у туристов есть время насладиться пейзажами и атмосферой реки. Сезон сплава на реке Вах подстречно длится с апреля по октябрь. Путешествие по воде можно совместить с посещением замка Стречна, поездкой в Старград или пешим походом в Малую Фатру. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Мы прощаемся и ждем новой встречи в эфире. Всем мира и добра. Услышимся.